матерых-хищников, матерых-ищенков. Кричат загонщики, делаются и торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. И на равных играют с волками егеря.

Перед нас начин улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы торфоны, кровь на снегу и пятна красные флажков.

Долго до утра всему зенитки бьют, и в прожекторах юнкерсы ревут. Пропастью до дна раскололся лед, черная вода, и мотор ревет вправо. Ну не подведи, ты теперь один правый. Фары сквозь снег горят, светят в открытый рот. Сохшийся Ленинград корочки хлебной ждет. Вспомни-ка простор шумных площадей. Там теперь не то, съели сизарей. Там теперь не смех, не столичный сброд. По стене на снег падает народ. Голод. И то там, то тут в саночках везут голых. Не повернуть руля, что-то мне муторно, близко совсем земля. Ну что ж ты,

что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.

Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разбойников.

час за столько лет к тому, что каждый день шагает где-то по земле один корреспондент, шагает где-то по земле один корреспондент.

шальных рассветов синева глазам моим взамен. И все же он совсем не ваш, он мой корреспондент. И все же он совсем не ваш, он мой корреспондент.

Ты идешь по кромке ледника, взгляд не отрывая от вершины. Горы спят, вдыхая облака, выдыхая снежные лавины. Но они с тебя не сводят глаз, будто бы тебе покой обещан, предостерегая всякий раз. Камнепадом и оскалом трещин горы знают, к ним пришла беда. Дымом затянуло перевалы, ты не отличал еще тогда от разрывов горные обвалы. Если ты о помощи просил, громким эхо отзывались скалы. Ветер по ущельям разносил эхо гор, как радиосигналы. И когда шел бой за перевал, чтобы не был ты врагом,

0: dele uma.
1: А я на митинге хожу, стою у самой, блин, трибуны. Смотрю я, кто во что обут, все речь слушаю подряд. А на трибуне, блин, стоят одни народные трибуны. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят.

телевизора сижу я, блин, у самого экрана. Смотрю я кто во что одет, программы все смотрю подряд. А на экране каждый день одни воюющие страны. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят.

А я на кухню захожу, сажусь, а самый, блин, кастрюли. Ломаю крупно черный хлеб и солью крупную солю. А за окном бушует жизнь, и тихо гадят птицы гули.

работник ЗАГСа. Дорогие товарищи брачущиеся, вот стоите вы так улыбающиеся, вот стоите вы так и любующиеся, своими отношениями узаканивающимися. Подойдите, пожалуйста, поближе расписывающиеся, поднесите свидетеля уже нажравшегося, распишите вот здесь и здесь и здесь, и унесите свидетеля совсем уже, к сожалению, опившегося. Теща. А ваш что это не того, да полботинки ношены, но макушкины я вода, волосы взъерошены. Свекровь.

Идите. Мы сколько познали? А Колька где? А, Вовка, он не с нами. А Колька он вообще... Работник ЗАГСа. Одержанный акт супружеской верности и доблести. Обменять кольцами 96-й пробы. Чтоб делили на всех свои радости и горести. Чтоб любили друг друга до самого гроба. А если участвовал какие-нибудь недоразумения друг друга, садки по познанию, то пройди в комнату номер 35. И напиши на развод заявление. Невеста. Колечко на палец попалось. Родину теща. Кило сухофруктов, минтай и сардин, свекровь, закон.

никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег, и кроме крыши снега никого, крыши снега никого. И опять зачертит тыни, и опять завертит мной.

пойдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то в прямость тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых.

было и счастье не убавил, не прибавил. Удивительный прогресс, стала совесть откровением, стала музыка комфортом. Только правда, как и прежде, героизм и маята самых дальних разделяет, только путь к аэропорту самых близких разлучают эгоизм и суета. Прощай, двадцатый век, святоша и безбожник, обманщик и мудрец.

В века все, что можно, изучили, что нельзя, предугадали, только сердце, наше сердце не постигли мы пока. Век двадцатый нам зачтется, третья тысяча начнется, и в любви, и в огорчениях потекут опять года. Книга старая прочтется, с веком век пересечется наша юность.

0: Облаки. Это ж только, говорю, соль без запаха. И на жалость я их брал, да испытывал. И бумажку, что я психом зачитывал. Но поздравили меня с воскресеньем. Залепили строкача с занесением. Ой-ой-ой. Ну прямо ой-ой-ой. Взял я тут цветов букет покрасивее, встал к подъезду номер 7 для начальников. А Промонова, как вышло, стало синее, сел в «Волгу» без меня и отчалила. И тогда прямым путем в раздевалку я. И тетя Паша, говорю, мол, буду вечером. Она мне говорит, с аморалкою нам, товарищ дорогой, делать нечего. И племянница моя, Нина Савовна, она думает, как раз то же самое. Она всю свою морковь нынче продала и домой по месту жительства отбыла. Вот тена, ну прямо вот тена. Я иду тогда в райком, шлю записочку. Мол, прошу принять, по личному делу я. А у Грошевой как раз моя кисточка. Как увидел меня, вся стал белая. И сидим мы у стола с ней рядышком. И с улыбкой говорит товарищ Грошева. Схлопотал он строгача. Ну и ладушки, помиритесь вы теперь по-хорошему. И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку. И пришли мы с ней в Пекин, рука об руку. Она выпила дюрсо, а я перцовую за советскую семью образцовую. Вот и все.
1: Я детстве свое вспоминаю опять, где затишье сменяет гроза. На каком языке говорит с нами мать, когда мы открываем глаза? От сегодняшней жизни твоей вдалеке, в тот войною оборванный год. На каком языке тебе бабушка песню поет? На каком языке называем мы дом, когда ловит чужбина в петлю? И подруге потом говорим, на каком невозможное слово «люблю». Где какое гнездо не пытаешься свить, меж каких языков не живи. Не порвешь эту нить, не сумеешь забыть нержавеющей первой любви. А когда в холода пожелтеет трава и наступит осенняя тишь, мы какие внезапно припомним слова над кроваткой, где плачет малыш. На каком языке говорим мы, когда словно листья плывем по реке? И когда в никуда нас вносит вода, на каком говорим языке? На каком языке говорим мы, когда словно листья плывем по реке? И когда в никуда нас уносит вода, на каком говорим языке?
2: Русишес культура летом, Фрайн радио фюр Штутгарт, но и нынцех кома с вами гахерцен де люфт, он 102 кома энс им кабель. Das ist unsere letzte Meldung in diesen zwei Stunden. Russisches Kulturlied sendet immer am ersten Samstag im Monat von 15 bis 17 Uhr und schon seit 18 Jahren. Und heute haben wir erzählt über Autorenlieder Macherinnen. Weil da waren auch Frauen natürlich dabei, nicht viele, aber wir könnten auch ein bisschen mehr, wir könnten auch sehr viel mehr auch Männer und Frauen hier präsentieren, aber da zwei Stunden nicht reichen. Und deswegen sagen wir nur über die Leute, die jetzt gerade waren und insgesamt, wir haben gezählt, das waren dann 12 bis 13 Personen, wenn man diese Duo allein oder zusammen zählt. Und gespielt haben wir, dann Alexander Dolski, diese Liebe wohl 20. Jahrhunderte. Aber ich habe es nie gesagt, wo er geboren wurde, weil jetzt sehe ich dann interessanterweise, dass er aus Jekaterinburg kommt. Und das ist, bis jetzt waren fast alle Moskau, St. Petersburg.

ключ, бывавший в других мирах. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди,

ключ, бывавший в других мирах. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди,